0: конечно, принял предложение.
1: А сколько тебе лет было, Олег?
0: Мне как раз тогда исполнилось 20... Мне было 22 года.
1: Ну, то есть это какой-то юношеский максимализм?
0: Ну, какой юношеский максимализм уже?
1: Ну, это же Европа.
0: Да, Европа. Ну, я понимал, что ЦСКА сделает шаг вперед. Я был уверен в этом, тем более я знал, что там собираются ребята, талантливые молодые ребята, которые и опытные, и молодые с разных команд, и уже которые там есть. Поэтому я был уверен, что будет все хорошо. Да, может быть, складывалось не совсем удачно с самого начала, но в итоге все получилось. Ну, когда ты идешь к своей мечте, когда у тебя есть мечта, и она может осуществиться, ну, почему бы не исполнилось?
1: То есть небо упало?
0: Ну, небо упало, просто так сложилось, скажем так, обстоятельства.
1: Ну, хорошо, ты мечтал об этом, это произошло. Я напоминаю, что сегодня героем программы «Высшая лига» является Олег Карнаухов, человек, который в свое время завоевал Кубок страны, ну и, собственно, сейчас является директором школы, футбольной школы ЦСКА. Продолжим наш разговор через несколько минут.
2: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ее ведущий Алексей Золин. Сегодня герой программы «Высшая лига» Олег Карнаухов. Человек, обладатель Кубка страны, призер нескольких чемпионатов страны и, собственно, сейчас возглавляет футбольную школу ЦСКА. Выигрыш Кубка ты намеренно не называешь ярким событием в своей жизни?
2: Ну, наверное, да, потому что очень хочется поиграть в финале, чтобы поднимать этот кубок. Тогда это, наверное, было ярко. Да, мы прошли большой путь, мы играли до полуфинала, играли матчи все. Потом мы не участвовали уже в этом, скажем так, я не участвовал в финальной игре. Поэтому, наверное, да, обладатели кубка считаются, но когда ты не играешь в финале, мне кажется, это как-то вот чем-то обделенный сам себя. Угу. Ну, да, трофей как бы он и есть, но опять-таки я могу говорить это для себя с какой-то степени так, не с иронией, а вот здесь как раз чуть с грустью, потому что хочется играть финальный матч. Я играл финальный матч с «Локомотивом», мы проиграли в дополнительное время финал кубка. А я хотел выиграть этот кубок, но вот случилось так, что как бы в финальном матче мне не удалось участвовать.
1: Ну хорошо, ну вот смотри, Олег, у тебя хорошо складывалась карьера. Ты поиграл в любимом для себя клубе. Ты встретился со многими друзьями, обрел их в том числе на футбольном поле. Мало кто знает, что ты спорил чуть ли не со всеми тренерами, с которыми работал. Или даже уже не с тренерами вот твоими, а с тренерами, которые работали в клубе.
2: Ну что значит спорил? Я особо-то не спорил с многими тренерами. Просто есть... Нет, а с кем я спорил?
1: Ну хорошо, нет, я просто хотел поймать тебя на разногласиях с наставниками.
2: Нет, я никогда не спорил, по большому счету. У меня были другие, скажем так, это был не спор. Еще раз, просто вы поймите, в то время спорить с тренерами, ну, наверное, было невозможно. Потому что ты понимал, что к спору ни к чему не придут здесь.
1: Но это в советское время, в российское уже было немного по-другому.
2: Ну, все равно было немного несложно. Это сейчас ты можешь все на контракте, что тренер, что ты. Но все равно тренер отвечает за результат, и тренер, ну, ты с ним можешь переговорить. Но решающее слово будет за ним. Тогда это было еще сложнее.
1: Ну смотри, Газаев тебя убрал из ЦСКА.
2: Да, но здесь спора не было никакого.
1: Когда ты подписал контракт фактически?
2: Да, я подписал новый контракт, и на учебе тогда еще можно было учиться, когда ты играл действующим игроком. Я учился в высшей школе тренеров, пока была возможность. Ну почему не воспользоваться? Подписал контракт, да, пришел Газаев, и через какое-то время я узнаю, что мне выставляют на трансфер. Потому что я сначала этому не поверил, говорю, ну если подписав новый контракт, выставляют на трансфер. Да, я встретился с президентом клуба Евгением Леонидовичем, я встретился с Газаевым, он сказал, что нет, он не видит футболистов, которые были до этого в ЦСКА. В принципе, никого не осталось, кроме Сергея Богдановича, да? Сергей остался, да, только один, по большому счету. Всех остальных он поменял. Скажем, мы переговорили, спора не было, просто мы переговорили и пришли к выводу, что вот такая ситуация. Поэтому здесь какой спор? Ну, нет желания видеть, значит, он принял это решение. Поговорив с президентом, Евгений Леонидович сказал, что я хочу, чтобы ты играл в ЦСКА, да, но есть главный тренер, которого я назначил, с которого я буду спрашивать результат, значит, он делает то, что он считает нужным. Поэтому каким образом?
1: Хорошо, допустим, да. Но я, может быть, не про спор, я неправильно выразился, разногласие.
2: Ну, опять-таки, разногласие с Газаевым. Он сказал нет, значит, ну, я что буду
1: здесь? Я напоминаю, у нас Олег Карнаухов в гостях, ныне директор футбольной школы ЦСКА. Олег, ты футболист в прошлом. Футболисты обычно не отличаются хорошей риторикой, нормальной речью, да, пониманием процессов каких-то, которые они еще и могут объяснить. Как у тебя сложилось? Не потому же, что ты начал советский спорт читать в 6 лет?
2: Я очень хочу, чтобы это, вот этот вот, скажем так, вот это клеймо к футболистам не прилипало. Вот
1: я согласен, я сам этого хочу, но так не...
2: Мне
1: очень
2: хочется,
1: что это не так.
2: Я вот сейчас на своей должности, да, я там занимался, я был тренером в школе ЦСКА, я сейчас директор в школе ЦСКА. Я все время разговариваю с ребятами, я все время говорю, чтобы они... Образование это выше первое, что должно быть. Футбол и учеба должны идти параллельно.
1: Правильно.
2: То есть есть возможность, не надо выделять какое-то время, не надо выделять что-то футбол или учеба. Если вы пришли здесь, вы должны развиваться гармонично во всех направлениях. То же самое в современном мире вы должны уметь давать интервью, вы должны уметь разговаривать на камеру. У вас не должны быть вот этих междометий, которые все говорят, без которого не могут составлять слова уже в 12-13 лет ребята. Поэтому иногда вот это слышишь отборный мат, подходишь и говоришь, я согласен с тобой, все это правильно, вот только можно вот другими словами на поле. Я понимаю эмоции, но все-таки это некрасиво звучит из ваших уст. Понятно, когда полный стадион гудит, там, может быть, не слышно ничего, и вы уже взрослые ребята. Но когда на таком уровне, это выглядит очень-очень некрасиво со стороны. Поэтому я очень хочу, чтобы ребят, вернее, это клеймо уходило от футболистов, потому что всегда говорили, что дураки в футбол не играют. Дураки в футбол не играют, потому что это очень умный футбол, но мы понимаем, что от чего это идет? От того, что не все готовы идти на интервью, не все готовы разговаривать, все боятся быть, скажем так, белой вороной. Потому что, а вдруг что-нибудь не то скажут, и тебя потом будут троллить и так далее, там, что в футболе это частенько.
1: Ну, Гришин, Карнаухов не боятся же этого делать.
2: Ну, мы уже взрослые. Кто знал, что было бы... У нас в свое время не было ни Твиттеров, ни Инстаграм, никаких соцсетей. И это, наверное, было за счастье. Сейчас бы половина вещей, наверное, бы всплыло бы где-нибудь. А то, что касается риторики, про себя скажу, что попробовав раз, я понял, что все равно этим надо заниматься. Это профессиональная работа, этим надо заниматься. Я, очень много посвящал этому времени. Сейчас, кстати, к сожалению, меньше, но по объективным причинам. Но мне все равно в машине лежат скороговорки. Иногда еду, читаю. У меня очень много знакомых и приятелей, и друзей из мира кино и театра. Я их прошу, они мне, вводят к своим преподавателям в разных учебных заведениях. Например, мы сходили в ГИТИС на несколько уроков. Я к их преподавателям ходил, смотрел, как это все делается. То есть какое-то обучение идет более профессионально. Но оно все равно тебе помогает. Но когда я иногда себя слышу вживую, я думаю, не надо так говорить никогда.
1: Но тебя много было в свое время на телевидении, на федеральном телевидении. Потом достаточно много было в ЦСКА ТВ. Ты постоянно там появлялся. Вот твой переход прям в экран. Но я понимаю, что он не был болезненным, потому что у тебя все нормально с речью и с головой.
2: Я очень работаю над тем, чтобы у меня было все нормально с головой. Работаю над тем, чтобы было все хорошо с речью. У меня есть, мои консультанты, которые очень пристально за этим следят.
1: Это хорошо.
2: Да, это, конечно, хорошо. Мне жена все время говорит, помимо того, как выглядишь на экране, она все время говорит, какие-то слова-паразиты появляются, чтобы на это обращал внимание, потому что со стороны все это слышно, как в какой-то момент там ты правильно, не понимая, о чем по большому счету говоришь, в глобальном смысле в футболе, потому что есть тонкости, нюансы футбола, где простые болельщикам тяжело это понять, но смысл и слова, которые и тот тембр, когда говоришь, они все прекрасно понимают и все время подсказывают. Плюс те ребята, с которыми я постоянно сталкиваюсь на федеральном телевидении, да, они все равно какие-то вещи подсказывают. Я со всеми очень хороших отношениях и смотрю на них, как они работают, смотрю, как они себя ведут, смотрю, как они разговаривают, потому что это действительно это профессия, это сложная профессия, и этим надо постоянно заниматься профессионально, если ты хочешь достичь чего-то там серьезных успехов. Просто так выйти поговорить на самом деле очень непросто. А тем более, когда это прямой эфир, и
1: многих, наконец-то кто-то это сказал.
2: Многих людей стопорят, знаете, вот эти камеры, когда они такие разухабистые рубахи парни и разговаривают, у них льется речь, вроде бы все хорошо, и когда они начинают говорить в прямом эфире, ты понимаешь, что речь без телевидения или без микрофона их, это хорошо, но ее нельзя перенести сюда, потому что это совсем другое, совсем профессионально. У меня в свое время был момент, я восхищался, у меня есть близкий приятель, мой друг близкий, Вася Конов такой.
1: Есть такой.
2: Да. Вот. И когда мы с ним очень много разговариваем, общаемся один на один, то есть это один человек в голосе, как только он начинает говорить под микрофон или под камеру, это профессиональная речь, профессиональный тембр голоса, и я все время удивляюсь. Вот люди настолько с тобой на одной волне, но когда они начинают говорить профессионально, ты понимаешь, что это пятиэтажка против небоскреба.
1: Хорошее сравнение, хорошее. Еще одно правило, которое есть в программе «Высшая лига». Герой программы рассказывает о том, чем он занимается сейчас. Мы уже объявили, что ты директор футбольной школы ЦСКА. Сначала был тренером.
2: Тренером, да.
1: Да, сейчас ты директор. Расскажи, как сейчас строится твой день.
2: В рабочем режиме. Мне все время немножко отклонюсь чуть-чуть от этого непосредственного вопроса, когда мне говорят, тебя очень много на телевидении.
1: Нет, ты, Олег.
2: Нет, говорит, ты работаешь или нет? Я говорю, я с условно там с 9:30 утра до 8 вечера я на работе, пока вы все спите ночью, я как раз и говорю. А там это все идет в записи, потом вы смотрите. У меня постоянно рабочий день, и у меня нет такого, скажем так, я могу начать там с 9:30 утра, могу с 10 утра. Но для начала мне надо выйти позаниматься. Я просыпаюсь и, скажем так, иду в фитнес-зал, позанимаюсь или пробегусь в лесу. Потом еду на работу, постоянно в рабочих моментах. Вечером, если есть предложение, приезжаю в Останкино. Там проходят эфиры. Но основное мое, конечно, это же школа ЦСКА. Этим я занимаюсь с утра до вечера. Скажем так, 7, даже не с утра до вечера, а 7/24 в режиме, потому что постоянно на связи, постоянно что-то думаешь, что-то придумываешь, постоянно вот эти рабочие моменты. Без выходных, без проходных, но пока справляемся.
1: Олег, как школа ЦСКА будет жить в нынешних условиях? Да, ну у вас есть там воспитанники, тем более Чалов там, допустим, у тебя сейчас, ну у тебя там 3 года тренировался, насколько я понимаю, был, да? Сейчас играет за границей, мог бы играть там даже в английской премьер-лиге, к примеру. Да, во всяком случае, ходили такие слухи. Сейчас, возможно, ребят надо будет ориентировать именно на внутренний чемпионат. То есть дорасти до Барселоны будет, до Реала будет сложно.
2: А вот до этого прям было, прям Клондайк у нас выезжали в Барселону, Реалы.
1: Ну, я не буду тебя спрашивать, почему не выезжали. Потому что там за границей нам не предлагают большие деньги нашим футболистам.
2: И никто не предлагает Барселону с Реалом сразу же.
1: Да, предлагают там начинать с меньшего. Да, ну вот... Как сейчас работать? Ведь раньше просто родители, многие, да, у которых не получилась карьера в футболе, тащили своих детей. Вот у меня не получилось в ЦСКА
2: попасть. Это громадная проблема современности. А многие родители хотят свои амбиции увидеть в своем ребенке. Это большое заблуждение. Сколько раз разговариваем, собираемся с родителями, пытаемся донести, но это бесполезно. Для каждого родителя ребенок самый лучший. Это никто не спорит. Это
1: несомненно.
2: Это никто не спорит, не исключает, но все время задается вопросом: если вы приводите ребенка, то доверяйте тогда туда, куда его привели. Если вы не доверяете, смысла вы его сюда приводить тогда? Есть другие школы, есть другие тренеры, которым вы будете доверять.
1: Они никому не доверяют.
2: Это амбиции, да, это амбиции родителей. Зачастую дети не хотят этого половину. Ну, они не то что не хотят. У них должно быть детство. У них должно быть свое детство. Футбольное образование – это не профессиональная их работа. Она может им стать. Она может быть им бонусом. Дорасти до футболиста. А может и не стать. И первое, пытаемся донести до родителей. Родители должны быть всегда готовы к тому, что их ребенок не будет футболистом.
1: То есть они должны быть готовы. Зря.
2: Что?
1: То есть они вложили силы, средства зря.
2: Нет. Почему? Они воспитывают ребенка. Ребенок развивается, он учится в школе, он учится в футбольной школе. Есть умственное развитие, есть физическое развитие, есть социум, да, вот как быть в коллективе. Это все идет в помощь ребенку, это все идет в помощь развитию. Что из него получится в дальнейшем, никто не знает. Предугадать очень сложно. Тем более до полового созревания, когда проходит вот этот пубертатный период, что-то можно предположить. Но опять-таки дети влюбляются, детям не нравится, дети перегорают, выгорают, что-то не получается, травмы. И так далее, и тому подобное. Сотни могут быть причин. И второй вопрос. Посчитайте процент, который становится профессиональными большими футболистами.
1: Кстати, какой?
2: Из того случая, вы посчитайте, сколько школ в стране, в России, футбольных школ, которые каждый год на выпуске выпускают целыми командами. И кто доходит до большого футбола? Единицы. Большие.
1: Это понятно,
2: да. И это процент совсем маленький. Это очень большая громадная конкуренция. И родители должны быть, сами родители, в первую очередь, готовы к тому, что их ребенок не будет профессиональным футболистом. Но до многих это не доходит, потому что у них есть цель, вот что ребенок должен обязательно быть профессиональным футболистом. Даже, может быть, ребенок это не хочет. Условно, как в хоккее говорят, да, дополнительно подкатки. Они идут другим тренерам, они играют с другими командами, они берут тренера по физподготовке, по легкой атлетике, еще почему. Дети приходят, уже ненавидят половину тренеров просто потому, что их таскают по всем этим. Это амбиции родителей, которые забыли, какие они были в детстве.
1: Не, ну вот скажи, да, нас можно было в советское время приходить в секцию в 12 лет, потому что мы во дворе там занимались, все эти прятки, догонялки, то есть мы развивались, координировались и так далее. Но ты-то все равно пришел в 7 лет в секцию.
2: Да, я пришел в 7 лет.
1: То есть у тебя тоже с детства, получается, не было?
2: Ну, дай бог, чтобы многим мое детство было. Потому что, опять-таки, мы сейчас говорим о Советском Союзе.
1: Да.
2: Я ездил по заграницам. Что в Советском Союзе было очень сложно. Я ездил в турниры, у меня были, да, турниры в Европе, были в Латинской Америке. Я поездил по многим турнирам. Да. Это было нормально. Ну, хорошо, не бренчал под гитару во дворе до 12, потому что я учился и играл. У меня не было ни выпускного вечера в обыкновенной школе, ни последнего звонка, потому что я все время был куда-то уезжал на игры, на турниры. Но я считаю, что это было мое классное детство. У меня были друзья. У нас было то детство, мы пришли, мы тренировались. Скажем так, как я говорю, что почему нельзя много тренироваться в плане профессиональных тренировок в школе? То есть есть определенное количество, которое позволяет, где есть педагогическое давление от тренера. Все остальное ребенок должен делать сам, в любых, чтобы не было вот этого давления. У нас это было, у нас был двор, у нас была улица, у нас половина, не знаю, у нас не было мобильных телефонов, поэтому родители не знали, где мы есть.
1: Это да.
2: Это была безопасность, по большому счету. Никто не переживали. Пришли вечером, где ты был? Да там. А, ну, получил по шапке. И все. То есть это было нормальная вещь. То сейчас, конечно же, это все очень сложно, плюс дворов как таковых, как мы говорили, нету, потому что мы были предоставлены сами себе. У нас был свой опыт.
1: Да.
2: Гаражи, стройки, банки-палки, футбол, хоккей, любые виды спорта, везде по всем, прятки, догонялки и так далее и тому подобного. Мы делали свой опыт во дворе, мы все знали. Поэтому эта вот ловкость, сейчас этого меньше. Сейчас этого меньше, и поэтому сейчас больше вот это вот натаскивание родителей на то, что ребенок должен заниматься какими-то вещами. Если они думают, что они его там с 3 лет начнут, научат обводить вот эти конусы, которые стоят, фишки, останавливать и бить по мячу, то это будет классно. Не будет этого классно. Надо немножко на другом думать, другого развивать, но до родителей достучаться очень тяжело.
1: Мне остается только пожелать тебе успехов в твоем дальнейшем, что бы ты ни делал. Да, и мы тебя всегда ждем в гости.
2: Ну, я очень рад, что первое спортивное радио, конечно, появилось у нас в Москве, и это с удовольствием я его слушаю всегда в машине. Поэтому я, тем более, я вижу столько знакомых здесь лиц, поэтому я говорю вам спасибо и с удовольствием всегда буду приходить.
0: Высшая лига.

0: такой матч. В октябре 1988 года вильнюсский Жальгирис в Вене играл ответный матч Кубка УЕФА против местной Аустрии. В первой игре литовцы одержали уверенную победу со счетом 2-0. Задача была простая – не проиграть крупно. А на третьей минуте встречи еще и удача улыбнулась. Болтушников перекинул мяч через вратаря, и гости повели 1-0. Теперь для победы австрийцам нужно было забивать 4 мяча, а столько Жальгирис никогда не пропускал. Тот, кто в этот момент отлучился от телевизора, чтобы налить чаю, был изрядно удивлен. Через 3 минуты в счете вели уже австрийцы. А к концу тайма хозяева отгрузили еще 2 мяча, и по сумме 2 матчей в следующий раунд проходили уже они. Но Жальгирис не сдался. Фридрих в начале второго тайма отыграл 1 мяч, а на 70-й минуте мог хоронить надежды хозяев поля. Робертос уже обыграл вратаря, но катнул мяч мимо ворот. Наказание последовало через 3 минуты. Лучший бомбардир Австрии, аргентинец Перкудани, отправил 5-й мяч в ворота гостей. 5-2. И сил у литовцев на еще один гол уже не хватило. Австрийские журналисты назвали эту победу Австрии чудом, а болельщики Жальгириса отмечают, что в их истории был такой матч.
1: Был такой матч.

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Толковый словарь.
1: Научиться разбираться в прыжках значит любить фигурное катание по-настоящему. Прыжки не только составляют больше половины технической оценки, но и напрямую влияют на определение победителя. Сегодня мы разберем один из трех реберных прыжков в фигурном катании – сальхов. Как известно, прыжки делятся на две категории – реберные и зубцовые, в зависимости от того, какой частью конька фигурист отталкивается ото льда. Как же распознать прыжок во время его исполнения? Слушайте и запоминайте. Едем спиной вперед, затем левой ногой отталкиваемся ото льда ходом вперед, выполняем поворот на той же ноге, при этом не забывая про правую. Представьте себе ножку циркуля, рисующую полукруг. Выполняем точно такое же движение, и, наконец, левая нога отрывается ото льда. Важно, фигурист всегда приземляется с любого прыжка на правую ногу. Сложно? Повторим еще раз. Движемся спиной вперед, толкаемся левой ногой, выполняем разворот на этой же ноге, правая описывает полукруг, и, наконец, можно отрываться ото льда. Кстати, первооткрывателем сальхова еще в далеком 1909-м стал Ульрих Сальхов, первый олимпийский чемпион в мужском одиночном катании. Что касается женщин, этот прыжок был выполнен американкой Терезой Вельт спустя 11 лет. Интересно то, что прыжок девушки так и не засчитали. Судьи аргументировали это тем, что посчитали дурным тоном то, что юбка спортсменки во время исполнения поднималась выше колен. В наши дни спортсмены исполняют прыжки в 4 оборота, и сальхов не исключение. Некоторые фигуристы даже поднимают обе руки в воздух. Прыжок носит название «риппа» в честь известного американского фигуриста Адама Риппана. Делается он не для красоты, а для получения так называемых надбавок, плюсов, увеличивающих стоимость элементов. Такой уровень сложности является визитной карточкой русских спортсменов.
0: Толковый словарь.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Заканчиваем наш разговор так быстро с Натальей Авдонченко, с человеком, который играл в футбол, судил в футбол, теперь инспектирует футбол, помогает молодым судьям. Что я хотел еще спросить у вас, Наталья? Вы довольны тем, как сложилась ваша карьера и ваша жизнь?
2: Я очень довольна, потому что, во-первых, она шла вот, ну, прям по накатанной. Я до футбола была в легкой атлетике. Да, это спорт. После школы я пошла в институт педагогический на факультет физвоспитания. Это опять спорт. Дальше, после легкой атлетики так сложилось, что тогда вот стартовал футбол.